Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Kid News. Гаджеты.
1: Большинство медиков не рекомендует пользоваться смартфонами перед сном, поскольку это может привести к бессоннице, ведь синий свет экрана снижает выработку мелатонина. Однако британские медики рекомендуют использовать устройство осознанно, включать ночной режим, выбирать спокойный контент и избегать бессмысленной прокрутки. Такой подход может оказаться полезнее, чем жесткие запреты, а также помочь отвлечься от тревожных мыслей. Главное – во всем соблюдать меру. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: Мужчинам на заметку. Если вы не знаете, как порадовать вашу любимую женщину, то помогите ей с бытовыми делами дома. Согласно масштабным исследованиям от международной команды ученых, современные женщины перестали ценить красивые слова вроде «я тебя люблю» или «я понимаю тебя» и все чаще предпочитают выражение заботы через действия. Помощь по дому, приготовленный ужин или небольшие жесты внимания. Как отмечают ученые, именно действия служат для прекрасного пола сигналом готовности к вложению сил и ресурсов в отношения и формируют доверие. И, кстати, тут с учеными не поспоришь. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Многие считают, что самые быстрые перемещения в путешествиях происходят на самолетах, однако это только пока, потому что в Китае совсем недавно установили новый рекорд для поезда на магнитной подушке. Сверхскоростной состав смог разогнаться до 800 км в час за 5 с небольшим секунд. В данный момент поезд предназначен больше для демонстрации технологий, но вполне возможно, в недалеком будущем мы сможем быстро перемещаться между городами и даже странами не только на самолетах. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
5: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
6: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
12: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2020. Тиесто.
1: Let's get down to business.

0: Реклама.
1: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
2: Ролик разработан и демонстрируется в

0: Придерживаясь правильного питания, большинство людей отказывают себе в любимых десертах, чтобы не спровоцировать появление лишнего веса. Однако американские ученые утверждают, что сладости помогают похудеть. В ходе 2-летнего эксперимента исследователи пришли к выводу, что люди, которые придерживаются диеты и при этом позволяют себе небольшие порции сладостей, не просто не набрали вес, но и похудели значительно быстрее, в отличие от тех, кто строго-настрого запрещает себе хотя бы одну дольку горького шоколада. Как отмечают ученые, запреты создают порочный круг борьбы с собой и нередко приводят к пищевым срывам. Так что кусочек шоколада уж точно не навредит. Главное, соблюдайте меру. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

7 часов утра в Москве, это радио Хит ФМ. На ближайшие 3 часа с вами Илья Алексеев. Огромный привет всем, кстати, а теперь к важному, приятному и выгодному для вас. Потому что лайтовый понедельник уже стартовал, и сегодня весь день с утра и до самого вечера мы будем разыгрывать реальные лайтовые деньги. 3000 рублей на кону, и уже через несколько минут они отправятся кому-то из вас. Правила простейшие. Я называю пароль, после чего вы его отправляете в мессенджер Макс Радио Хит ФМ по номеру +7 925 007 1074 в личку. А, да. И если станете при этом 17-м, потому что сегодня 17 августа, то мы с вами встретимся в эфире для вручения ваших лайтовых 3000 рублей. Очень важный момент. После того, как отправите сообщение, оставайтесь на связи в личке, чтобы мы могли созвониться. Ну а теперь пароль. Деньги. Отправляйте его в мессенджер Макс Радио Хит ФМ по номеру +7 925 007 1074. Всем удачи. Пароль. Деньги.

0: Хит-ФМ.
1: В компании Радио Хит-ФМ утро всегда проходит ярко, интересно и приятно, а по понедельникам тем более, потому что это лайтовый понедельник, и буквально через несколько мгновений мы узнаем, кто же из вас разбогатеет на 3000 рублей. Не так давно я назвал пароль «деньги». Вы должны были отправить его мне обратно в мессенджер Макс Радио Хит-ФМ по номеру +7 925 007 1074, стать при этом 17-м, потому что сегодня 17 августа. Это получилось у Ираиды. Она не сказала, из какого города, но давайте попробуем с ней связаться. Алло. Алло. Ираида. Ох, какое эхо даже пошло. Ираида, но, к сожалению, не отвечает. Но была 17-я, я честно считал, вам доброе летнее понедельничное денежное утро. В любом случае, мы встречаем вас овациями, где бы вы ни находились. В честь того, что, собственно, вы стали 17-й и выиграли настоящие лайтовые деньги от Радио Хит-ФМ. Это 3000 рублей. Между прочим, вот прямо сейчас можете подставлять карманы, где бы вы ни были. Собственно, вам огромный привет. Ну и, друзья, мы пока что сделаем небольшую паузу, хитовую, конечно же, чтобы скоро вернуться к розыгрышам лайтовых денег. У нас их много, и это был только первый эпизод на сегодня. Держите наготове свои гаджеты, внимательно слушайте эфир, чтобы не пропустить все самое интересное. Ну и после того, как ответили, отправили пароль в лайтовых понедельниках, то оставайтесь, пожалуйста, на связи, чтобы мы смогли как раз с вами созвониться, пообщаться и набросать вам тех самых лайтовых денег 3000 рублей у нас на кону. И, ну и все подробности о лайтовых понедельниках ищите на сайте hitfm.ru.
0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник на радио Hit-FM. Реклама.
2: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
7: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
8: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
12: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
13: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВТБ ПАО 0+.
14: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
15: Только в ленте.
16: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Изучите все условия кредита займа на dbank.ru. Раздел «Частным лицам», «Кредитные карты», «Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на dbank.ru. АО «Дбанк».
18: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799. «Хит-ФМ».

Роджер Санчес на радио Хит ФМ. Почти 4-минутная экскурсия в 2006 год. Стопудовый хит Lost переносились на 20 лет назад, а теперь возвращаемся в 2026. Совсем скоро не пропустите хит News. Расскажу про то, как на нас влияют уведомления в телефоне. Послушаем Нессу Барретт, Альфа и Ману Чао, а также проект Айова. Но сначала...

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Практически у каждого из нас есть смартфон, а иногда даже несколько, для того, чтобы разделять работу и личную жизнь. И уведомления приложений, которые постоянно приходят и отвлекают от важных дел, не столь безобидное явление, как может показаться. Так, ученые из Швейцарии проанализировали суммарный эффект от получения всплывающих сообщений на экране наших гаджетов и выяснили, что внимание пользователя перехватывается сразу на нескольких уровнях, и время, на которое человек отвлекается, может быть даже большим, чем показатели экрана во времени в смартфоне. Это негативно влияет на нашу концентрацию и продуктивность, поэтому эксперты рекомендовали выработать строгие правила работы с уведомлениями, чтобы выдержать баланс между важными сообщениями и тем, что может подождать. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на Хит FM.

0: Продолжаем врываться в новую летнюю, но рабочую неделю в компании Radio Hit FM. Напомню, кстати, про классную и удобную возможность оставаться с нами при помощи всевозможных умных колонок, а они сейчас почти в каждом доме или офисе. Просто говорите свои «Включи Radio Hit FM», и она сразу же перенесет вас в нашу хитовую компанию. Пробуйте, а пока новинка на Hit FM.
1: The new hit. Kets Animal.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: Мир. Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
17: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
19: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
20: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
19: 0+.
21: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
22: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-77-9.

0: Ола Энрике Иглесиас на радио Хит ФМ. Это было очень красиво. Тем временем 7:50 в Москве. У нас продолжается лайтовый понедельник. Это значит, что уже совсем скоро мы продолжим разыгрывать реальные деньги. А вы просто оставайтесь в нашей хитовой компании, чтобы не пропустить следующий эпизод. И держите поблизости ваши гаджеты. Это важно.
1: Реклама. Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 299 000 рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-7-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
1: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку. Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
3: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок 8А. Наш телефон 222-682. 222-682. Код города 4842.
4: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении Фарфор. Фарфор. Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
5: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стэнет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Стэнет. Стэнет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го. По данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
7: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
8: Запросчик АУСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
9: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58 88 88.

Джоэл Кори на радио Хит FM с новинкой, мощной новинкой под названием Whisper. Только что в 8 часов и 5 минут по Москве. Всем доброе понедельничное утро. У нас в самом разгаре лайтовый понедельник, поэтому будьте наготове ворваться уже в борьбу за реальные деньги. Это 3000 рублей. Дождитесь старта игры, когда я все подробно расскажу. Илья Алексеев у микрофона. В ваших динамиках уже появляется она.

0: Реклама.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
4: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
13: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
15: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
16: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
15: Обслуживаться у вас можно?
16: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Лайтовый понедельник на радио Hit FM.
1: Лайтовый понедельник на радио Hit FM продолжает шагать по стране, делая кого-то из вас богаче и счастливее. Я напомню, что весь день с утра и до самого вечера разыгрываем много денег, и сейчас пора разыграть очередные 3000 рублей. Условия игры предельно простые и честные. Я загадываю пароль, называю его, после чего вам необходимо отправить его в мессенджер Max радио Hit FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. Необходимо стать 17-м при этом, потому что сегодня 17 августа. Но на этом все. А теперь пароль. Пусть это будет вода. Пароль вода отправляйте в мессенджер Max радио Hit FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074. Полетели, и большая просьба, после того, как сообщение отправили, побудьте в личке еще пару минут, чтобы мы с вами могли связаться.
0: Лайтовые деньги в лайтовый понедельник

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь до 23 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15, тепла, днем до 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
6: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606. Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
1: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
2: G-Land J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв G-Land J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
5: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Лайтовые деньги
1: в лайтовый понедельник
0: на радио Hit FM.
2: Все правильно, это лайтовый понедельник на радио Hit FM. То самое время, тот самый день, когда мы делаем кого-то из вас богаче и счастливее на 3000 лайтовых, но настоящих рублей. Чтобы поучаствовать во всем этом, необходимо всего-навсего было отправить одно сообщение с паролем в мессенджер Макс радио Hit FM в личные сообщения по номеру +7 925 007 1074 после того, как я дам отмашку. Пароль был «Вода», и 3000 рублей сейчас отправится к тому, кто отправил сообщение 17, потому что сегодня 17 августа, а это Алексей из Ангарска. Здравствуйте, Алексей, сделайте, пожалуйста, потише приемник. Вы с нами?
3: Здравствуйте.
2: Супер, ну
3: да,
2: так,
3: здравствуйте, добрый день.
2: Первым делом ловите мощные аплодисменты в свою честь, потому что это ваш понедельник, ну и, конечно же, ваши, как вы думаете, что там еще ваши? Потому что ваши 3000 рублей от радио Hit FM. Ловите их! Ну и, собственно, расскажите, как давно пытаетесь выиграть лайтовые деньги, а?
3: Ну, играл давно, вот сейчас услышал, вот, что это розыгрыш начался. Думаю, ну-ка, напишу сообщение быстренько.
2: Получилось!
3: Вот, выиграл.
2: Получилось! Да. Да, я вас... Радио, возможно, группа поддержки у вас была, а? Давайте, рассказывайте, делитесь.
3: Передаю привет своей любимой супруге Анечке. Анюточка, я тебя люблю. Всем хорошего дня, отличного настроения.
2: Супер! Ну и еще получите еще одну порцию аплодисментов.
3: Спасибо.
2: Ай, хорошо. Ну и, конечно же, оставайтесь на связи. Мы еще немного с вами поболтаем на финансовые темы. Друзья, ну а Ангарску еще тоже огромный привет. И напомню, что лайтовый понедельник продолжается, денег много. Следующий эпизод игры состоится совсем скоро. Внимательно слушайте эфир. Я уверен, удача будет на вашей стороне. Весь день с утра и до самого вечера мы разыгрываем сегодня огромное количество лайтовых реальных денег. И все в ваших руках. Просто оставайтесь с нами на одной хитовой волне. А все подробности о лайтовых понедельниках найдете на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Тренды. До окончания лета еще половина месяца, в сети уже обсуждают интересный феномен, который назвали августовским блюзом. Американские психологи призвали отличать его от привычной нам осенней хандры, потому что это больше похоже на воскресенье, когда вроде еще и выходные, но уже есть тревожное ожидание новых обязанностей, дел и забот на старте новой рабочей недели. Таким людям эксперты посоветовали уже сейчас начинать привыкать к новому распорядку дня и строить планы на осень, желательно вдохновляющие. А еще необходимо уделить максимум внимания качеству сна, физической активности и общению, чтобы как можно меньше цепляться за лето в поисках лучших эмоций. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс. Я.CC/B. Приложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
2: Бесплатной кредитной карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте «Лада.ру».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на «Лада.ру».
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
15: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
16: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
17: Мир. Каждый день в твоих руках.
18: Реклама АО СПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
19: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: D-Team на радио Hit FM, 8:50 по Москве, утро понедельника продолжается, и не забывайте, это лайтовый понедельник, поэтому у вас есть все шансы выиграть у нас в эфире самые настоящие деньги. Сегодня это происходит с утра и до самого вечера, не упустите возможность поучаствовать в этом празднике жизни и оставайтесь в нашей хитовой компании.
1: Реклама. Меняем время на деньги. 1 миллион рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
2: Запросчик АУСА за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
3: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
6: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: «Амода» – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. «Амода» – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
7: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
8: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

зажгли вместе с Бауэр на радио Хит ФМ. Под такие ритмы понедельник может быть только добрым, а еще он у нас лайтовый. Я напомню, уже в этом часе мы разыграем очередные 3000 рублей, поэтому внимательно слушайте эфир, я сообщу и подробности, и дам старт игре. 9.05 в Москве, Илья Алексеев за пультом. Всем огромный привет, а пока Masked Wolf на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс Электро. Москва. ОГРН 124-77-00-73-0804. 0+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО ЛК Евразия Автофинанс.
8: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6. Строение 3. Помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
11: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Это The Chemical Brothers на радио Hit FM с приветом из 2005 года. Там было хорошо, но и в нашем 2026-м все прекрасно и неизменно хитово. Впереди в ближайшие 10-15 минут у нас Леони и Калум Скотт, Чимин, Оффенбах и Hit News. Не пропустите, там Ирина Баутина расскажет кое-что интересное о зумерах. Но сначала...
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Hit FM.
3: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 23 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15, тепла, днем до 20.
2: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в

0: фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
2: Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
3: Джилан J6. Удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения мягкие и комфортные. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Джилан J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
0: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того,

0: парня, что в спортзал после работы. У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
1: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Зумеры – самое несчастное поколение в мире. К такому выводу пришли британские ученые, которые провели масштабные исследования в 46 странах мира, оценивая уровень счастья разных возрастных групп. И если раньше считалось, что уровень счастья резко снижается ближе к 40 годам, то сейчас все иначе. Люди в возрасте от 18 до 24 лет чувствуют себя менее счастливыми в обществе. Зумеры часто пропускают школу или уходят с работы из-за проблем с психическим здоровьем, что вызывает тревогу у ученых. Кстати, самыми счастливыми ощущают себя люди в возрасте от 45 до 70 лет, поскольку именно в этом возрасте большинство из них начинают жить для себя. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Приятно, легко и выгодно. Это я про наши понедельники на радио Хит-ФМ, потому что они лайтовые. С утра до самого вечера мы разыгрываем среди вас настоящие реальные деньги. И пора бы снова кого-то осчастливить 3000 рублей. Сначала инструкция. Вам необходимо отправить в мессенджер Макс радио Хит-ФМ в личку по номеру +7 925 007 1074 пароль и быть при этом 17-м, потому что сегодня 17 августа. Я долго думал, какой же пароль у нас будет в этом эпизоде, и надумал. Пусть это будет слово «Побежали». Не совсем обычно, зато я точно пойму, что вы в игре. Отправляйте пароль «Побежали» к нам в мессенджер Макс Радио Хит ФМ в личку по номеру +7 925 007 1074. После этого будьте на связи, пожалуйста. Ну а я пошел подсчитывать, кто же стал 17-м.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» — премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: Вот это ухватил!
6: Ура! Купила! Мое!
7: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
8: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
12: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
13: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
14: На старт, внимание, школа! Спортмастере. Шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-0278.
15: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
16: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Хит-ФМ.
1: Лайтовые понедельники на радио Хит ФМ – это наша прекрасная еженедельная традиция, когда мы разыгрываем реальные деньги в эфире. От вас требуется только внимательно нас слушать и вовремя отправить сообщение с паролем в мессенджер Макс радио Хит ФМ по номеру +7 925 007 1074. В этом эпизоде пароль был «Побежали», и необходимо было стать 17-м, потому что сегодня 17 августа. Ничего себе, конечно же. Но я все посчитал, и мы с вами приветствуем Екатерину из Новомосковска. Вот, выговорил. Здравствуйте, Екатерина.
2: Здравствуйте.
1: Что же, ловите аплодисменты от нас.
2: Спасибо большое.
1: Потому что лайтово и приятно, это точно ваше утро. И пора, конечно же, забирать свои заслуженные лайтовые деньги от радио Хит ФМ. 3000 рублей. Уже ваши. Собственно, какие ощущения от победы? С какой попытки получилось? Рассказывайте, делитесь своим успехом.
2: С первого раза. Первый раз участвую.
1: Вот так вот, сразу. Еще никогда не пробовали, да?
2: Нет, первый раз.
1: Супер, просто прекрасно. Я думаю, это достойно отдельной порции аплодисментов. Вот таких. Ну и скажите, мы так успели за эфиром буквально обсудить, да, вы на работе сейчас?
2: Да.
1: Группа поддержки есть у вас?
2: Естественно, коллеги.
1: Ну вот давайте им передавайте приветы, если есть такое желание, я уверен, есть все-таки.
2: Конечно, я передаю привет всем своим коллегам.
1: Ура, ура,
2: давай,
1: ура.
2: Хорошего понедельника.
1: Можно поименно даже, у нас время есть, достаточно, если что.
2: Виктория, Александру, Денису, Владимиру.
1: Вот, а нам не жалко еще и им аплодисментов тоже отсыпать. Пожалуйста. Ну и Новомосковску, конечно же, огромный привет. Вы на связи. Оставайтесь, мы еще немного с вами поболтаем. Ну и, конечно же, друзья, у нас лайтовый понедельник продолжается. Следующая игра состоится уже скоро, если быть точным, то после 11 утра по Москве у Наташи Стахановой в шоу «Статус хитовый». Она, кстати, скоро появится в студии, а я отправляюсь на поиски новостей. Илья Алексеев был здесь, надолго не прощаюсь.

0: Реклама.
1: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
2: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
3: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

0: радио Хит ФМ.
1: Как здорово, что вы слушаете Хит ФМ, друзья. Привет, привет. На ближайшие 4 часа буду рядом с вами. Вот какой статус придумаем? А давайте мы вот улыбнемся этому понедельнику с вами прям так широко. И тогда он нам взаимно тоже улыбнется. К тому же лайтовый понедельник на радио Хит ФМ. Вы же не забыли, да? С утра до вечера мы разыгрываем много денег. В следующем часе как раз очередной розыгрыш. А еще везде хит будем с вами ловить. А это возможность выиграть очень крутые подарки. Ну, занырнем в прошлое еще. Мерч наш можно выиграть. Поиграем с вами в настроение. В общем, много всяких дел у нас. Так что давайте еще не будем напрягаться. А в этом часе немножечко почилим, хорошо. И помогает нам Нептуника прямо сейчас. What if?

0: Лори на радио Хит ФМ. Друзья, я хочу вам напомнить, что у нас есть онлайн-радиостанция «Русский движ». Там прям русские танцевальные хиты для тех, кто в ритме. Можно послушать, кстати, прямо сейчас в мобильном приложении радио Хит ФМ, либо на сайте hitfm.ru. Ну а мы слушаем стопудовый хит. Кстати, такая радиостанция тоже там есть.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2006. Джастин Тимберлейк.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь и до 23 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15 тепла, днем до 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
9: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов.
10: Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.
1: Хит FM.

0: Всем привет, меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве в режиме онлайн.
1: Номер 3.
0: В китайском парке Хуамин проходит фестиваль радости в китайском саду. Здесь можно продегустировать традиционный китайский фастфуд, посетить мастер-классы по лунным пряникам, каллиграфии и живописи, а еще уроки игры в го и рукоделия. Для тех, кто хочет не только смотреть, но и двигаться, подготовили занятия по оздоровительной гимнастике и показательные выступления по ушу. Фестиваль продлится до 6 сентября, вход свободный для лиц старше 6 лет.
1: Номер 2.
0: До 23 августа на ВДНХ проходит гастрономический фестиваль «Вкусы России», в рамках которого можно продегустировать различные блюда со всей страны. Также в программе концерты, выступления артистов в национальных костюмах и мастер-классы по готовке и танцам. На ярмарке можно будет не только попробовать, но и купить продукты региональных производителей. Фестиваль продлится до 23 августа, вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Номер 1.
0: В сети можно посмотреть детективный сериал «Число зверя», события которого разворачиваются в 1993 году. Главный герой – честный следователь, который вынужден перевестись из родного Смоленска в Ярославскую область. Тут ему сразу достается сложное дело. В деревне убита семья, а на телах жертв кровью написаны числа. Быстро выясняется, что в области уже давно происходят похожие преступления. Но местное начальство не спешит признавать между ними связь. В главных ролях Дмитрий Поломарчук и Анастасия Микульчина. Для лиц старше 18 лет. С вами была Ирина Баутина. Проводите свободное время не скучно и хитово.

Лови везде хит на радио Хит ФМ. Обнови гаджет, смени парфюм, порадуй себя вкусным. Везде хит. Везде хит. Каждый будний день

Оффенбах и Джастин Джессон на радио Хит FM Over You. Друзья, хочу вам напомнить, что в следующем часе у нас уже очередной розыгрыш лайтовых денежек. Не пропустите, прям 3000 легко можно взять вот так вот, опа, и выиграть, серьезно. Наташа Стаханова с вами по-прежнему, и прямо сейчас слушаем Тейт Макрей. Песня называется Sports Car, спортивная машина. Вернее, она не про машину собирается петь, а про удобные сиденья. Хотя на самом деле же сиденья в спорткарах не всегда удобные, но вот в привычном смысле, скажите, они же часто слишком жесткие такие, не рассчитаны на долгий комфорт. И, насколько я знаю, главная задача не обеспечивать расслабленный отдых, а надежно так зафиксировать водителя в экстремальных условиях. Ну, там, при движении на предельных скоростях, резких маневрах. Именно поэтому их часто и называют ковшами. В курсе же. Ну, вы да, правда, она, видно, еще не пробовала.

0: на радио Hit FM. На радио Hit FM.
1: Ну что, друзья, кто хочет поиграть в лайтовые денежки? Буквально через пару песен начнем, так что далеко не уходите. Еще Алексеев забежит в эту студию в этом часе и расскажет, как сильно нам вредят уведомления приложений. Вот так вот. Петь мы будем, а с кем мы поем? «Моя Мишель на малиновой луне». Слова уже выучили, замечательно. Ну а прямо сейчас Карлита и Софи Такер на Hit FM Manhattan.

0: Ну что, друзья, на кону 3000 рублей. Их получит тот из вас, кто прямо сейчас по моему сигналу отправит кодовое слово в мессенджер Макс Радио Хит ФМ на номер +7 925 007 1074, друзья, в личные сообщения. И окажется 17-м по счету, потому что у нас сегодня понедельник, 17 августа. Правильно? Правильно. Только, друзья, огромная просьба. Слово отправили. В задний карман телефон не убираем, а держим в руках, потому что мне нужно связаться с победителем, чтобы в прямом эфире отсыпать вам лайтовую денежку. И слово отправляем только после того, как я скажу на старт «Внимание, марш». Все, понятненько? Готовы? Ну тогда кодовое слово в этом раунде – «диванчик». На старт «Внимание, марш».
1: Лайтовые деньги
2: в лайтовый понедельник
1: на радио Хит ФМ. Реклама.
3: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit-аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
4: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
5: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Нас Москвич». Не оферта.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Пакет акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Итак, друзья, лайтовый понедельник на радио Хит ФМ, в течение которого с утра до вечера мы щедро раздаем вам деньги. Розыгрыш очередных 3000 рублей. Я объявила буквально недавно, и чтобы их получить, нужно было просто отправить кодовое слово «диванчик» к нам в мессенджер Макс и оказаться 17-м по счету, потому что 17 августа. Вот меня даже спрашивают, а почему диванчик-то? Да потому что сегодня, знаете, какой праздник? День любимого дивана. Да, и у нас есть победитель, это Юля, город Димитровоград. Юля, привет-привет! Алло,
1: привет-привет!
0: Ладно, скажи мне, у тебя же есть любимый диван? Ну, должен быть, по крайней мере, где-нибудь на кухоньке стоит.
1: Конечно, дома, в зале, перед телевизором.
0: Понятно. Ну вот видишь, сегодня скажешь ему огромное спасибо, потому что вот эти аплодисменты тебе, и он помог тебе выиграть лайтовую денежку. Так что подставляй ладошки, прямо сейчас тебе как раз отсыплю. Готова ловить? Лови, Юля!
1: Да, готова! Ура, ура, ура, ура!
0: Спасибо тебе огромное, что слушаешь Хит ФМ. Тебе, как говорится, легкого понедельника, друзья. Лайтовый понедельник у нас продолжается. С утра до вечера мы здесь раздаем, вот как вы видите, щедро лайтовые денежки. Так что не пропустите очередной розыгрыш. Он будет совсем-совсем скоро. Кстати, не один сегодня, до самого вечера, поэтому несколько будет у вас попыток. И я желаю вам удачи.
2: Лайтовые деньги.
3: Лайтовый понедельник.
2: На радио Хит ФМ. Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2007. Пол Ван Дайк и Рэй Гарви.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 23 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15, тепла, днем до 20.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении Фарфор. Фарфор. Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Практически у каждого из нас есть смартфон, а иногда даже несколько, для того, чтобы разделять работу и личную жизнь. И уведомления приложений, которые постоянно приходят и отвлекают от важных дел, не столь безобидное явление, как может показаться. Так, ученые из Швейцарии проанализировали суммарный эффект от получения всплывающих сообщений на экране наших гаджетов и выяснили, что внимание пользователя перехватывается сразу на нескольких уровнях, и время, на которое человек отвлекается, может быть даже большим, чем показатели экранного времени в смартфоне. Это негативно влияет на нашу концентрацию и продуктивность, поэтому эксперты рекомендовали выработать строгие правила работы с уведомлениями, чтобы выдержать баланс между важными сообщениями и тем, что может подождать. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
10: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000. Реклама 0+.
12: Конфет

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
3: Реклама. ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
5: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам кредитной карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Такси на радио Hit FM, take me there. Возьми меня с собой, пожалуйста, туда, вот туда. Кстати, а вы знаете, что просьба сближает? Есть такой психологический феномен, названный в честь Франклина. Он заключается в том, что человек, вот оказавший вам небольшую услугу, ну, например, вы попросили у него какую-нибудь там редкую книгу почитать, и он вам ее дал, вот, и он начинает испытывать к вам большую симпатию, чем если бы вы сами ему помогли. Представляете? А вот так, на заметочку. Наташа Стаханова с вами, друзья, по-прежнему. Статус хитовый. В следующем часе мы с вами уже будем нырять в прошлое, поиграем в хитстери и, конечно же, будем ловить везде хит. А это возможность выиграть, ну, очень крутые подарки от Hit FM.
1: Не сбавляй темп. Твой статус хитовый на радио Hit FM.

0: в Hit FM. Шоу «Статус хитовый». «Статус хитовый». С Натальей Стахановой на радио Hit FM.
1: Итак, чем мы с вами занимаемся в этом часе? Конечно же, будем нырять в прошлое, поиграем в history, заодно потренируем ассоциативную память, что очень полезно после выходных особенно, а то она немножечко подглючивает. Так, что еще? Конечно же, будем ловить с вами везде хит, а это возможность выиграть очень крутые подарки от Hit FM. Поймать его на самом деле, друзья, очень просто. Где-то так совсем скоро между песен красивый мужской голос вам скажет: друзья, прямо сейчас кидайте слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефон и на номер +7 925 007 1074 в личные сообщения пишите «везде хит». И если именно ваше слово падает к нам вот сюда под номером 17, так как 17 августа, то «везде хит» ваш. Только, друзья, слово отправили. Немножечко подержите еще телефон в руках, хорошо? Потому что мне нужно будет связаться с победителем, чтобы в прямом эфире мы с вами открыли ваш «везде хит» и посмотрели, что же вы там выиграли. Ну, а я желаю вам удачи, друзья. А прямо сейчас слушаем Another на Hit FM Talk to You.

0: Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
2: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Из

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ООО «МВМ». Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на Авито.ру. 12+.
1: Плохой полицейский.
6: Все живут по моим правилам, даже преступность.
1: И хороший полицейский.
7: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
1: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Бенсон Бун на радио Хит ФМ, друзья. Ну а мы начинаем играть с вами в Хитстори.
1: Хитстори на радио Хит ФМ.
0: Как мы это делаем? Запускаю в эфир один стопудовый хит. Прямо сейчас слушаем, вспоминаем, чем мы там с вами под эту песню занимались. И если у вас нагрянут воспоминания, нет, они нагрянут 100%. Вот, но если вам захочется ими поделиться, пишите. Все обязательно прочитаю в эфире. Мессенджер Макс плюс 7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. Можно просто написать год этого хита, если вспомните. Только не подсматриваем, хорошо? Вот, у нас есть подсказки, куда мы там с вами собираемся. В какой год? Так, в общем, тогда в прокат вышли вторые «Стражи Галактики». Помните, когда? Восьмой «Форсаж». Вот по «Форсажу» можно вообще определить, мне кажется, какой год. Бейонсе родила двойню. О, здесь еще, знаете, какая подсказка? Хью Джекман выложил видео, где в первый раз ест круассан за 17 лет строгой диеты. Первый раз об этом слышу. Ну, мало ли, может, вам помогут эти слова. Но я думаю, что сама песня сейчас все расставит по местам. И жду ваши воспоминания, друзья. Поехали.

моя вторая свадьба 2017. Ирина, ты в ЗАГСе постоянным клиентам скидка, наверное, да, уже? А дочка родилась у меня в 2017 году, Сергей написал. Я тогда работал в такси, слушал очень часто эту песню. Курортный роман случился у меня под эту песню лет 10 назад. Красиво очень все было, Ирина поделилась. Еще один очень симпатичный слушатель написал. 2017 год, у нас была встреча в Белгороде друзей, со всей России собирались. 20 лет не виделись. Слушайте, какие вы молодцы, а? И Ариша пишет, в 2017 году мне исполнилось 3 года. Сейчас мы все будем считать, сколько тебе лет. Друзья, спасибо вам огромное за ваши воспоминания. Но получилось это Кэти Перри, Chain to the Rhythm, 2017 год. Ну а прямо сейчас давайте-ка все-таки плавно возвращаться в 2026, потому что, да, нужно поймать везде хит, и я надеюсь, вот у кого-нибудь из вас сегодня обязательно это получится. Я буду держать кулачки. Ну а помогает нам вернуться Хьюгели Ультранейт прямо сейчас, Moving to the Sun.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге сегодня небольшой дождь, до 23 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь, ночью до 15, тепла, днем до 20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
5: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
9: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой.

0: водой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись! К скидкам первым прикрепись! Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
1: Повезло. В Фарфор скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении Фарфор. Фарфор. Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
2: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
3: Запросчик АУСа за Кошелев проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Для ваших особых дат и будней – украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: До окончания лета еще половина месяца, в сети уже обсуждают интересный феномен, который назвали августовским блюзом. Американские психологи призвали отличать его от привычной нам осенней хандры, потому что это больше похоже на воскресенье, когда вроде еще и выходные, но уже есть тревожное ожидание новых обязанностей, дел и забот на старте новой рабочей недели. Таким людям эксперты посоветовали уже сейчас начинать привыкать к новому распорядку дня и строить планы на осень, желательно вдохновляющие. А еще необходимо уделить максимум внимания качеству сна, физической активности и общению, чтобы как можно меньше цепляться за лето в поисках лучших эмоций. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Итак, друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень классные подарки от радио Хит FM. Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макса и сегодня оказаться 17-м по счету, потому что 17 августа, и у нас есть победитель. Это Лидия, город Донецк. Лидия, привет, привет! Алло, алло!
2: Привет!
1: Ну, все, мы слушаем тебя хорошо. Поздравляю за то, что поймала все-таки «Везде хит». Давай сейчас его откроем и посмотрим, что же там за подарок такой получился. Сейчас, секундочку. А у тебя получилось... Вау, у тебя получилась огромная корзина с фруктами самыми-самыми вкусными. Везде хит на фрукты. Вот так вот. Спасибо тебе большое, что слушаешь Хит FM. Не отключайся, пожалуйста. Пообщаемся за эфиром. Друзья, вот так вот легко можно взять и выиграть что-нибудь реально очень прикольное. А корзина там действительно вот такая. Благодаря Хит FM Лидия сможет выбрать свежие и сочные фрукты в одном из самых популярных магазинов города. Друзья, спасибо вам огромное, что слушаете. Я тоже вам желаю совсем скоро поймать свой везде хит и выиграть что-нибудь прикольное, потому что обязательно он будет плавать где-то там между песен, и каждый будний день вы можете поймать везде хит здесь, на Хит FM. Ну а подробности на нашем сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит FM.
0: Везде хит на радио Хит FM.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
9: Реклама. ООО «Kärcher». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
10: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
11: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
13: Я ваш сын.
12: Или падают.
14: Никакой ты ему не сын.
15: Так вломился.
16: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Шакира и Burna Boy на радио Hit FM. Трек называется «Die Dime». Друзья, мы, кстати, разделили хиты вам под настроение. У нас есть онлайн-радиостанции «Хит 20-х», «Хит 10-х», «Хит 90-х», «Нулевых». Ну, потому что, согласитесь, иногда прям так хочется занырнуть куда-нибудь там в 90-е и повспоминать детство. Ну, а найти нашу онлайн-радиостанцию очень просто. На сайте hitfm.ru, либо очень тоже удобно слушать в мобильном приложении радио Hit FM. Наташа Стаханова, статус «Хитовый», друзья, через полчасика уже будем играть в настроение, кстати. Можно выиграть наш классный летний мерч. Yeah.

0: Реклама.
1: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги. Джилан J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Джилан J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842 57 единица. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в

0: Новый фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
3: Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
4: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
5: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58 88 88.

Друзья, в этом часе можно выиграть наш классный мерч, например, дождевик такой очень плотный Hit FM, но потому что скоро осень, либо наше яркое пляжное полотенце, ну потому что еще лето, друзья. В общем, через пару песен играем в настроение. Также будет программка про фильмы, сериалы, смотрители. Петь будем вместе с Филатовым и Кэросом про счастливых людей. Ну а прямо сейчас новинка от Cat Sign на Hit FM Animal.

0: Раша на радио Хит ФМ. Друзья, я приглашаю вас поиграть в настроение. Прямо сейчас что нужно сделать? Просто взять в руки телефон и позвонить мне в студию звездочка 1074. С мобильного звонок бесплатный. У меня 5 вопросов, у вас 30 секунд, чтобы на них ответить либо да, либо нет. Особо, в общем-то, не напрягаясь. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Буду дарить наши подарки. Могу подарить наше пляжное, очень классное, яркое полотенце Хит ФМ. Либо дождевик очень прочный такой. Мы его испытывали, между прочим. Ведро воды на него вылили. И он, в общем, человек, который был внутри, совсем не промок. Так что я жду звездочка 1074 и желаю вам удачи.
1: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: На старт, внимание, школа! В Спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Бесплатная доставка с примеркой. ООО «Спортмастер». Город Москва. ОГРН 105-774-732-02-78.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Плохой полицейский.
2: Все живут по моим правилам, даже преступность.
1: И хороший полицейский.
3: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
1: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
4: Лето любит три вещи. Солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
5: Категория 16+.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Эллен Уокер и Кэтрин Райан на радио Хит FM Broken Strings. Ну а мы, друзья, начинаем играть в настроение.
1: Статус хитовый на радио Хит FM.
0: И со мной на связи Ольга, Ростовская область. Оль, привет, привет.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Да, все, слышим тебя нормально. Давай теперь посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы. Секундочку.
1: Настроение. Ностальгия по детству.
0: Слушай, здорово. Давай сейчас поностальгируем. Вижу 5 вопросов про вот эту всю красоту. У нас с тобой 30 секунд. Ой, вопросы такие длинные. Давай еще вот возьмем еще несколько секундочек, чтобы я быстро не читала. Вот, в общем, попробуем уложиться. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Ну что, готова? Поехали.
2: Готова.
0: Поехали. В детстве разбитая коленка, залитая зеленкой, была поводом для гордости. Да или нет? Быстрей.
2: Нет.
0: Миллениалы приходили домой с хлебом без корочки. Да или нет?
2: Да.
0: Современные дети чаще собирают лутбоксы в играх, а не наклейки и вкладыши. Да или нет?
2: Да.
0: Дети 2000-х общались с друзьями через СМС, но считали каждую букву. Да или нет?
2: Да.
0: Современные дети уже в 4 года умеют снимать видео для соцсетей. Да или нет?
2: Да.
0: Да. Ну, смотри, ответили, уложились, ну, чуть-чуть заехали на 5 секунд, но это из-за меня. Так, давай теперь смотреть, получилось или не получилось. В детстве разбитая коленка, залитая зеленкой, была поводом для гордости. У тебя не была, да, за... походу?
2: Нет.
0: Не, я помню, я гордилась. У меня такие коленки были в детстве, что лучше не вспоминать. У меня постоянно зеленки были. Ну, слушай, ну, у тебя не было, поэтому я не знаю. Вот, ну, тогда я тебе плюс поставлю, потому что у тебя же не было, а у меня была.
2: Да.
0: Да, все, считай. Да. Миллениалы приходили домой с хлебом без корочки. Ты так прям сказала, да, ты вспомнила, да, как это было?
2: Да, это было.
0: Некоторые могли донести до дома только половину буханки, да, приносить. Мама такая, это что-то. Ну, потому что он такой был вкусный, правда? Он же еще без пакетиков там был всяких. И вот этот аромат, ну, ты просто не можешь его не укусить.
2: Это было очень вкусно.
0: Да, современные дети чаще собирают лутбоксы в играх, а не наклейки и вкладыши. Ты уверенно сказала «да». У тебя есть доказательства, да? Говоришь,
2: ну, что... двое детей, поэтому да, они не интересуются вкладышами.
0: Они вкладыши не собирают никакие реальные предметы?
2: Вообще, в принципе, да.
0: Да, ну давай, тебе тогда плюс поставлю. Ну, у тебя опыт, смотри, какой есть. Я не могу сейчас с тобой здесь поспорить. Так, дальше едем. Дети 2000-х общались с друзьями через СМС, но считали каждую букву. Да, да, ты согласилась. Угу. Правильно. Но это чтобы уложиться в 160 символов на одно сообщение.
2: Да.
0: Тогда еще сокращали очень сильно слова, ну, потому что как ты вот в 160-то уложишься. Вот. Ну, и современные дети уже в 4 года умеют снимать видео для социальных сетей. Ну, да. Даже многие ведут блоги. Слушай, ты молодчина. Даже да, если вот там вот те, которые 2, все равно у тебя победа. Прям реально.
2: Ура! Ура!
0: Спасибо тебе огромное за то, что не просто когда-то там слушала, а все-таки взяла себя в руки, позвонила и поиграла по-настоящему. Молодец. Не отключайся, ладно? Будем выбирать подарки. Друзья, настроение. Завтра обязательно продолжим. Наташа Стаханова, Хит FM. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2007. Энрике Иглесиас.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду, ночью до 15 градусов, днем 18-20.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». Я знаю, когда вы выбираете жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун», вы инвестируете в будущее своей семьи. А это самый ценный актив. В мире меняющихся курсов квадратный метр остается самой надежной опорой. Я несу личную ответственность за каждый ваш рубль, вложенный в этот проект. Я контролирую стройку так, чтобы ваш семейный капитал был защищен, а ключи от квартиры оказались у вас точно в срок. Я гарантирую, жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» – это ваша лучшая инвестиция и самая стабильная валюта сегодня.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
8: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
9: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
10: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909 600.
11: Застройщик АУ «Кошелев парк». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: привет! Меня зовут Ирина Баутина, и прямо сейчас я расскажу о том, какие сериалы стоит посмотреть сегодня вечером.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть российский сериал «Коп-звезда». Это криминальная комедия про мир, где полицейских раскручивают как поп-звезд. Опытные знаменитости майору Китаеву дают в напарники молодую скромную оперативницу, которая случайно прославилась после вирусного видео «Задержание», чтобы сделать из них звездный дуэт. Теперь героям предстоит как-то уживаться друг с другом и вместе раскрывать преступления. В главных ролях Никита Панфилов и Анастасия Красовская.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился детективный сериал «Число зверя», события которого разворачиваются в 1993 году. Главный герой – честный исследователь, который вынужден перевестись из родного Смоленска в Ярославскую область. Тут ему сразу достается сложное дело. В деревне убита семья, а на телах жертв кровью написаны числа. Быстро выясняется, что в области уже давно происходят похожие преступления. Но местное начальство не спешит признавать между ними связь. В главных ролях Дмитрий Паламарчук и Анастасия Микульчина. С вами была Ирина Баутина. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.

0: 2 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
0: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
8: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный полуторалитровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «Москвич». Не оферта.
9: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
0: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11.00 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте АЗС.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ООО «МВМ». Московская область. ПГТ «Новая Ивановская». ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Алеф Арбен и Рене Миллер на радио Хит ФМ Body Talk. Друзья, я хочу вам напомнить, что лайтовый понедельник у нас здесь на Хит ФМ продолжается. Каждый понедельник с утра до самого вечера здесь в прямом эфире радио Хит ФМ мы разыгрываем, ну, очень много реальных лайтовых денег. И не пропустите, пожалуйста, очередной розыгрыш у моей коллеги Наташи Калашниковой уже в следующем часе, буквально через 15 минут она появится в студии и начнется All Star Show. Ну, а я желаю вам классного летнего дня, Хит ФМ. Пока-пока. We'll be right back.

0: Реклама.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Джилан J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Джилан J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
3: Первый сезон в атмосфере особенный.

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена – от 2 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 84842-57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
3: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу: город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
4: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: радио Хит ФМ.
1: И Калашникова здесь. Всем привет, господа. Мы с вами начинаем. Мы начинаем сразу с праздничного, радостного. Это очень здорово, что мне в понедельник именно так приходится в кавычках с вами здороваться. Ну, а на самом деле это только приятнее вдвойне, потому что я и говорю вам привет, и говорю вам, что у нас продолжается лайтовый понедельник. Я как бы сразу с праздника наше общение начинаю каждую неделю. И это очень приятно и мне, и вам. Ну, мне приятно, потому что это приятно. Ну, потому что хорошие вести всегда интереснее носить, да, туда-сюда, чем плохие. Или просто напоминалочку, не то чтобы это вести, да, мы уже в который год так играем, что по понедельникам у нас лайтовость такая проявляется на Хит ФМ, и на лайте вы можете выиграть 3000 рублей, что и случится в этом часе, поэтому просто внимательно следите за эфиром. В какой-то момент часа мы с вами выберем слово или словосочетание, которое будет для нас кодовым являться, посмотрим на календарь, сегодня 17 августа, и значит 17 сообщение будет выигрывать. Сообщение мы присылаем уже по традиции в МАКС 925-007-1074. Всю информацию для вас повторила. На самом деле, если вдруг вы первый раз это слышите, пусть у вас уляжется в голове. А также можно на нашем сайте hitfm.ru все это еще выяснить или в мобильном приложении. В общем, поиграем в этом часе.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
4: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
2: Реклама ООО «Керхер». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Плохой полицейский.
5: Все живут по моим правилам, даже преступность.
4: И хороший полицейский.
6: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
4: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: ТУ 4000-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду, ночью до 15 градусов, днем 18-20.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
6: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
9: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
10: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
11: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
12: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
13: Зонт «Доплер». Ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
14: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
15: Повезло. В «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
0: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.
1: Хит ФМ.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Зумеры – самое несчастное поколение в мире. К такому выводу пришли британские ученые, которые провели масштабные исследования в 46 странах мира, оценивая уровень счастья разных возрастных групп. И если раньше считалось, что уровень счастья резко снижается ближе к 40 годам, то сейчас все иначе. Люди в возрасте от 18 до 24 лет чувствуют себя менее счастливыми в обществе. Зумеры часто пропускают школу или уходят с работы из-за проблем с психическим здоровьем, что вызывает тревогу у ученых. Кстати, самыми счастливыми ощущают себя люди в возрасте от 45 до 70 лет, поскольку именно в этом возрасте большинство из них начинает жить для себя. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

One on One, Софи Такер, только что на Hit FM. Господа, у нас лайтовый понедельник, как вы знаете, я уже несколько раз вам об этом сказала, и давайте уже приступим. Итак, сейчас выберем какое-то слово или словосочетание, которое будет кодовым, и как только вы его услышите, ну окей, после барабанной дроби, как только вы услышите, сразу возвращайте мне в наш Макс 925-007-107-4. Я смотрю на календарь 17-е, напоминаю себе и вам 17-е сообщение, которое придет в наш мессенджер, выигрывает. Ну, и это выигрышное сообщение, его отправитель получает 3000 рублей от Hit FM. Вот и все несложные правила у нас так каждый понедельник. Осталось выбрать кодовое слово или словосочетание. 17 августа, я смотрю, день лысых ежиков сегодня, день рыжих котиков с голубыми глазами, день баклажана и еще что-то я видела, день ротвейлера. Вот, пожалуйста. Но лысые ежики, это, мне кажется, не здоровье какое-то. В это мы играть не будем, правильно? А вот лысые котики, они, да, они рыжие, но лысые котики так смешнее. И это не нездоровье, это порода такая. В общем, лысый котик — это наше слово. Са, лысый ежик. Неправильно, неправильно, Андрей. У нас будет... лысый котик. Вот именно они полетели сейчас, и я отсчитываю 17-го.

0: радио Хит ФМ.
1: Все происходит моментально, разумеется, как вы все прекрасно понимаете, несмотря на то, что лысый котик до сих пор долетает на наш мессенджер, но это проблема мессенджера и связи, в принципе, я все равно успела, конечно же, 17-й отсчитать и готова представить вам нашего победителя с таким красивым мужским низким голосом. Это Сергей из Краснодара. Здравствуйте, Сергей.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте. Ну, прям вот за вашим шуршанием не слышно вашего красивого голоса. Скажите что-нибудь красивое.
2: Погода прекрасна.
1: Погода прекрасна. А вы где? А вы не аквалангист? Такое впечатление, что это из-под воды откуда-то у нас происходит?
2: Да нет, не аквалангист.
1: Не аквалангист. Ну ладно, просто очень странный звук. Тем не менее, главное, что вы нас хорошо слышите. И это именно вы, победители, 3000 рублей от Хит ФМ. Забираете именно вы.
2: Ура!
1: А вот он, так сказать, уже на поверхности. Мы вас с этим поздравляем. Оставайтесь, пожалуйста, на связи, господин прекрасный голос. Ну и я расскажу вам, как вы доберетесь до своих 3000 рублей, а точнее, как они до вас доберутся, господа, на этом. Лайтовый понедельник не заканчивается. Будет еще один розыгрыш. Не пропустите его ни за что.

0: Сроки акции с 22 января по 31 октября 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
4: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
5: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
6: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Вот это ухватил!
10: Ура! Купила! Мое!
11: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
12: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
13: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
14: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай РУ-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: 14.49 в Москве. Манбек только что спел. Ну, слава богу, он сам не пел, хотя мы не знаем, может, он поет прекрасно, да? Мы до него никогда не доколебывались в этом смысле. Мы с ним и разговаривали, помните, по телефону звонили, ему все рассказывал он нам, как там Грэмми поживает и в его шкафу, хотя его тогда на данный момент не было. Ну, в общем, хороший парень, интересный, веселый, как поет, забыли спросить. Но и в этом случае не было ориентиром, как он поет. Будем надеяться, что все-таки не поет. А потому что, если ты музыкальный продюсер и диджей, лучше не пой, лучше не надо. Хотя случаи бывали разные. Или вот, например, Эд Ширан, который до конца этого часа обязательно дождитесь, он поет, но он при этом не диджей, не музыкальный продюсер. Это я так мягко намекнула, что Эд Ширан обязательно с нами побудет. Остается дождаться.
1: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: 15 часов и 6 минут в Москве. Господи, смотрю в книгу и вижу странные какие-то цифры. Но действительно, это вот такое время, я правильно назвала. На всякий случай повторяться не буду, а вдруг я неправильно назвала. Но в любом случае, мы начали с вами новый час. Я не знаю, чем вы там занимаетесь. Работой, наверное, работаете. Но имейте в виду, пожалуйста, все-таки лето продолжается. Да, остался малюсенький кусочек, что там, 2 недели. Но ведь и за эти 2 недели можно успеть что-то, что вы за все лето не успели, да? Как вот эти мемосики появляются теперь, что раньше я не понимал, «Стрекоза и муравей» басня, как это можно все лето пропеть, там вот это вот все, протанцевать, а сейчас понимаю, что вот оно все случилось и со мной. Да, вот так вот, мы все лето пропели, пойди-ка попляши, скоро нам скажут какие-то зануды муравьи. Но тем не менее, если есть еще возможность оторваться этим летним днем и любым другим летним днем, который у нас остался, главный под Хит FM, обязательно сделайте это.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-24-76-29. Город Москва. 18+. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС-Татнефть. До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС-Татнефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: Конфеты.

0: Рассветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: Плохой полицейский.
3: Все живут по моим правилам, даже преступность.
2: И хороший полицейский.
4: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
2: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
5: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
9: Никакой ты ему не сын.
10: Так вломился. А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду, ночью до 15 градусов, днем.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: В мире, где весомая часть жизни тесно связана с интернетом, явно не хватает обычных аналоговых решений, и с этим точно придется считаться в будущем. Так, совсем недавно владельцы котов, которые пользуются автоматическими кормушками и поилками одного популярного бренда, столкнулись с тем, что из-за сбоев в сети гаджеты перестали работать и оставили животных без еды и воды. К счастью, проблему быстро решили, но успевшие проголодаться усатые и полосатые были бы явно не против запасных вариантов приема пищи, не зависящих от интернета. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: зацепило.
1: Быстренько посмотрим, что там в новостных лентах делается. Ну вот, например, в Норвегии какой-то дядька разбудил спящего белого медведя. Не то, что белый медведь в спячку впал, как вы понимаете, а просто вздремнуть решило животное. А тут мимо, понимаете ли, едет корабль, идет, плывет, неважно вообще. Пассажиры и члены экипажа, проходившего вот этого корабля, как раз заметили на суше спящего медведя белого. И один из них, главное дело, решил включить корабельную сирену, чем и разбудил хищника и заставил его перейти на другое место с ворчанием, естественно, понаехали, вот это вот все. Знаете, что случилось? Его оштрафовали, этого мужика, а не медведя, на 460 тысяч рублей на наши деньги, потому что нельзя... Нельзя так поступать с живой природой. Ради того только, что тебе хочется посмотреть, как ходит белый медведь. Правильно сделали. А вот еще, пожалуйста, в Брунее. Султан местный, Брунея, лишил принцессу всех титулов за неуважение. И тут, казалось бы, такая интересная, прям практически сериал, да, смотрим, турецкий, ну или брунейский. В общем, там султан, у него дети, и вот невестка, ну то есть жена какого-то из его сыновей, наследников, ну там, правда, не первое место, она лишена сейчас всех, соответственно, титулов, еще чего-то там лишил за неподобающее поведение. Так интересно, но нам не сказали, что же она сделала. Это так обидно. Вот, ну, будем искать информацию, мало ли вдруг найдем. Но, может быть, они там не раскрывают своих султанских королевских тайн, и тем не менее, было бы чуть-чуть интересно. Или, как действительно сериал. Ждем продолжения второй серии.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Ищешь квартиру посуточно? «Апартшеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апартшеринг». УГРН 121-27-76-29. Город
5: Москва. 18+. Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
11: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. «Корона».
12: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
13: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
12: А сыновья ведь с неба не падают.
14: Я ваш сын.
12: Или падают.
15: Никакой ты ему не сын.
16: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
12: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
17: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Вот как мы тоже, да, действительно считаем и здесь, и вы нам писали, это вот летний хит. Хит этого лета, Шакира Бёрн Бой, только что на Хит FM, и это официальный гимн или один из чемпионата мира по футболу, который уже закончился, а все еще слухи продолжаются. Вот, например, если вы не знали, то я вам сейчас расскажу, почему Жерар Пике, а это бывший, собственно, Шакиры, на минувшем вот этом чемпионате мира по футболу, на его финале, появился в компании своих сыновей, но без своей новой девушки. А потому что ей было нельзя. Угу. По соглашению об опеке, которое Шакира заключила со своим бывшим, он не может встречаться со своими сыновьями, если где-то рядом маячит эта девка. Не побоюсь этого слова. То есть, как только он хочет общаться со своими сыновьями, она должна собрать свои манатки, уехать куда-нибудь к родителям на недельку, например, если сыновья останавливаются в доме у отца. Вот такое соглашение, которое он подписал. И, соответственно, на чемпионате мира он тоже не мог появиться со своей девушкой, потому что это нельзя делать, если он хотел появиться со своими сыновьями, что вот и получилось. И последний раз, по-моему, как раз она отправляла детенышей своих драгоценных к папаше. Вот. А его любимка реально собрала манатки и поехала в отчий дом пережидать этот счастливый для отца момент. Вот такие высокие отношения. Ну, если вдруг вам было интересно, потому что я знаю, теперь и вы знаете.

0: Ты остался, бейба. Вот с этого мы начали новый час на Хит FM. 16:03, 16 часов и 3 минуты. Это время по Москве. Хотела сразу вам напомнить про везде хит, но тут увидела важный совет, который, ну не то что совет, а как бы напоминание. Имеющие неприятный запах яйца могут быть опасны для вашего здоровья. Речь идет, конечно же, о яйцах куриных, сами понимаете. Ну и дальше описание, какой это запах может быть и все такое. Мне кажется, что до этого запаха можно добраться только если яйцо разбить. Вряд ли уж простое яйцо, но еще не разбитое, из холодильника воняет. Если так, то это прям сразу красный флажок. Но действительно, вы если когда-нибудь чувствовали, как пахнут, однажды, может быть, сталкивались с тем, как пахнут тухлые яйца, это незабываемо. Это нам даже советов таких не надо. Просто как будто воздуха больше нет. Вот я однажды вот так вот, так сказать, занюхнула. Нет, больше не надо. Спасибо, советы свои себе посоветуйте, мы и сами разберемся. А вот в чем действительно мы нуждаемся с вами, это в напоминании, когда же приходит везде хит на Хит FM. И вот оно напоминание в этом часе. Кто-то из вас, как только услышите заветное приглашение в игру, пишите все слово «везде хит» в наш мессенджер 925-007-107-4. Ну и кто-то из вас выиграет что-то прикольное от Хит FM. А там может быть и на активный отдых, и на гаджеты, и на ювелирные украшения. Посмотрим, что достанется нашему победителю.
1: С Наташей Калашниковой на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Нет времени объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Керхер для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Керхер-центрах, онлайн и других магазинах. Керхер. Сделано для жизни.
5: Реклама. ООО Керхер. ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО Альфа-банк.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 121-27-74-79. Город Москва, 18+.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Плохой полицейский.
6: Все живут по моим правилам, даже преступность.
5: И хороший полицейский.
7: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
5: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
8: Телефон рекламной службы HIT FM 8-499-579-7799.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду, ночью до 15 градусов, днем 18-20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма» – жилой квартал «Космопарк».
3: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
4: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
3: Просто космос.
4: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
5: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
7: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
8: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Повезло. В «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
11: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247. Телефон 76-32-98.
0: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: Большинство медиков не рекомендуют пользоваться смартфонами перед сном, поскольку это может привести к бессоннице, ведь синий свет экранов снижает выработку мелатонина. Однако британские медики рекомендуют использовать устройство осознанно, включать ночной режим, выбирать спокойный контент и избегать бессмысленной прокрутки. Такой подход может оказаться полезнее, чем жесткие запреты, а также помочь отвлечься от тревожных мыслей. Главное – во всем соблюдать меру. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.

0: Вездехит на радио Хит FM.
1: Ну что ж, господа, Вездехит случился, потому что он к нам мчался. Вот этот стих не удалось мне переделать удачно, да какая разница. Главное, что это все всегда вовремя, и Вездехит опять появился. И опять все ваши сообщения прилетели. Я читала 17-е, как вы помните, потому что сегодня 17-е число на календаре, и готова уже с удовольствием и гордостью практически представить нашу победительницу. Это Юля из Ижевска. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вот видите, сегодня вам удача улыбнулась, а точнее конкретно улыбнулся Вездехит. И это очень приятно бывает, правда же? Ну, а теперь...
2: Да,
1: давайте теперь узнаем все вместе. И вы в том числе, что же за Вездехит сегодня вам попался. А сейчас, в этом часе, сегодня вам попался Вездехит на активный отдых. И это аплодисменты.
2: Ура! Спасибо большое!
1: Да, пожалуйста, нам с удовольствием только. Ну, а вы понимаете, да, что благодаря Хит FM вы можете купить себе что-нибудь такое для активного отдыха, спортивненькое, вероятно, или, может быть, даже не спортивненькое, а просто так стильненькое, но в одном из спортивных магазинов, соответственно. И это мы вам аплодисменты еще раз отсылаем.
2: Спасибо.
1: Вам спасибо, что остаетесь с нами. Обещайте оставаться и дальше, правда же?
2: Да, конечно.
1: Вот, и еще прямо сейчас на трубочке оставайтесь, тоже расскажу все, как оно будет. Господа, ну и вы никуда не расходитесь, потому что и Вездехит, и главный лайтовый понедельник тоже сегодня. В общем, все вот это у нас в эфире периодически случается. Но главное, конечно, музыка. Феликс Йен, ловите.
0: Лови Вездехит на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Вкус

0: Паштетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
2: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
3: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тебанк.
2: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, в сроках, месте и порядке получения на tbank.ru, а от tbank 0+.
5: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
6: Категория 16+.
7: Рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

Это The Weeknd прямо сейчас на Hit FM. «Забу, дыхание сперло». Примерно вот такое вот у него настроение и песенка об этом. 16 часов 50 минут в Москве. Я к этому времени не знаю, что там The Weeknd думает. Но вот Kanye West якобы думает приехать в Россию, господа. И это уже случится в октябре текущего года, 10 и 11 октября, в Санкт-Петербурге. Даст он два концерта. И это уже слухами земля полнится. И уже чуть ли не билеты можно купить. И цену от 9 до 160 тысяч рублей. И что в один день, в одни дни или там в один день с Сергеем Лазаревым у него концерт, и вот это вот все очень сильно даже обсуждают. Но единственное, это, конечно, здорово, что там чуть ли не все билеты раскуплены, или хотелось бы, лишь бы никак в Казахстане выступил, да? Вот это единственное. Хочет приехать, пусть приедет. Мы гостям хорошим рады, смело в дом входите, вытирайте ноги, чистоту соблюдайте. Там стих не стала его целиком цитировать. Дело в том, что в Казахстане отменился его концерт из-за погоды. Или из-за непогоды. Или не то, чтобы отменился, но перенесли. Но вот это вот. Но люди ехали очень издалека, чтобы конкретно попасть на этот концерт. На его отменили или перенесли. В общем, лишь бы у нас такого не состоялось. А так, посмотрим. В конце концов, еще лето, а не то, что октябрь.

0: А у нас еще один часик продолжается. 17:09 в Москве. Уже можно говорить «добрый вечер, господа». Конечно же, целое лето я старалась этого не делать. Но потому что какой вечер? Вечер только начинается. Как раз работа заканчивается. И пошли гулять! Ну, как будто бы лето. Оно это еще подразумевает. И как будто бы лето у нас еще на календаре. Но все равно мы сами понимаем, что это вечер лета и вечер рабочего дня. Тем более, когда рабочий день к вечеру, ничего плохого в этом нету. Поэтому практически доброй ночи. Ну, кстати, Дальнему Востоку можно и так сказать. Мы же в любом случае, где бы вы ни были, в каком состоянии ни были, мы все это под Hit FM с вами проживаем. Биар Вольф встречаем через секундочку. Али Фарбан тоже с нами, BTS и многие другие. Погнали.
1: С Наташей Калашниковой на радио Hit FM.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду, ночью до 15 градусов, днем 18-20.
3: Реклама. Меняем время на деньги. 1 миллион рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
4: Застройщик АУ «Созай-Кошелев» проект проектной декларации на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 миллиона рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
5: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок 8А. Наш телефон 222-682. 222-682. Код города 4842.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
7: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
8: Производственная компания УОО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
9: Весь август в магазине строительных материалов «Русские гвозди» скидка 20% на сантехнику и керамическую плитку. Все для красивого ремонта вашей ванной и кухни по отличной цене. Строить и обновлять легко. Подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.
1: Хит FM.

0: лайфхак. Мужчинам на заметку, если вы не знаете, как порадовать вашу любимую женщину, то помогите ей с бытовыми делами дома. Согласно масштабным исследованиям от международной команды ученых, современные женщины перестали ценить красивые слова вроде «я тебя люблю» или «я понимаю тебя» и все чаще предпочитают выражение заботы через действия. Помощь по дому, приготовленный ужин или небольшие жесты внимания. Как отмечают ученые, именно действия служат для прекрасного пола сигналом готовности к вложению сил и ресурсов в отношения. И формируют доверие. И, кстати, тут с учеными не поспоришь. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

0: Сказка на ночь.
1: Ну, поскольку лето продолжается, туристический сезон продолжается, расскажу вам маленький цикл маленьких страшных туристических сказок. А в общем, в далекой-далекой стране жил-был один добрый дяденька и двое его сыновей. И вот однажды они решили поехать, далекая-далекая страна Франция, а они решили поехать в другую далекую-далекую страну, Таиланд, чтобы там отдохнуть, позагорать, покупаться, преисполниться, так сказать, счастьем и впечатлениями. И вот они однажды пришли в пункт проката и арендовали гидроцикл один на троих. И умчались в закат, сказав, что в назначенное время в назначенном месте они обязательно будут с этим гидроциклом. Но вот закат действительно случился, они не вернулись. С утра уже их нашли, потому что все это время их искали-искали, организовали спасательную операцию. Их с утра нашли в открытом океане. Они дрейфовали, потому что гидроцикл перевернулся, потому что кто-то водить не умеет, зато умчался вдаль. Вот не делайте так, пожалуйста, сказали им владельцы гидроцикла. А еще маленькая сказочка в далекой-далекой стране, по-моему, Германии, ну, по-моему, оттуда человечек. А в общем, жил-был один дяденька, фотограф, и решил он приехать в Приморский край, чтобы расставить свои фотоловушки и фотопоохотиться на амурского тигра. Но не очень получилось, потому что он, конечно, вот эти ловушечки расставил, пришел амурский тигр, посмотрел, сказал: «О, параллельный импорт!» Взял камеру в зубы и скрылся в неизвестном направлении. Поэтому, ну, не получилось. Ну, тут нету морали. Амурский тигр, он такой.

0: Господа, 17 часов 49 минут в Москве, если вы обратили внимание, или я обратила ваше внимание, еще также обращаю внимание ваше на то, что это понедельник продолжается, если судить по Москве, или в частности по времени Хит-ФМ, а значит понедельник лайтовый, потому что он рабочий, есть вот такая вот закономерность. А если понедельник лайтовый продолжается, значит он даст о себе знать. И скорее всего, да ладно, 100%, это будет в следующем часе, уже обломывая все вопросики, все карты в руках и ключи от денежек ваших. Кто-то ведь выиграет. Желаю всем удачи и чудесного по-прежнему летнего вечера. До завтра попрощаюсь. Была Калашникова, улетела, целую, пока.
1: Реклама. Джилан J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и за города. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Джилан J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
2: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
1: Амода – бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. Амода – стиль, который выделяет. Цена – от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте Амода в движении. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 84842 57-1. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
3: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
4: Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор: Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
7: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
8: Первый сезон в атмосфере особенный, только в августе.

0: фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Лето. На радио «Хит ФМ».

Сиена Спайро на Hit FM только что и Грей. За нее голосуйте в главном хитовом чарте. И за другие суперхиты тоже голосуйте, если они вам по вкусу, если они вам заходят. Впрочем, в этом нет никаких сомнений. Начало седьмого в Москве. Традиционно в это время мы с вами начинаем большой релиз, полное погружение в музыку, хиты, новинки, премьеры. Все это впереди. Еще раз делай дабл-трек, хиты без правил и чарт-спешл. А еще сегодня лайтовый понедельник. Это говорит о том, что уже очень скоро, а именно в этом часе, кому-то из вас повезет, и этот человек получит настоящие реальные деньги, а именно 3000 рублей.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
5: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
10: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на mymagnit.ru. Подробности на magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит», акции доставка. Плюс есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте magnit.ru и vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО.
11: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
14: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Platinum» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: Любимые смешарики уже в ленте. С 13 августа по 7 октября. Покупайте на кассе в гиперленте всего за 149 рублей за каждые 2000 рублей в чеке. Или покупайте игрушки за 199 рублей без привязки к сумме чека. Собирайте всю коллекцию полюбившихся персонажей, а еще вас ждут эксклюзивные герои.
18: Только в ленте.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Погода на Хит-ФМ.
1: В Калуге завтра обещают дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду, ночью до 15 градусов, днем 18-20. Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс», «Догма», жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку и чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на «Догма.ру».
4: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
6: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
8: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
4: Застройщик АУСА «Закушили» проект. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям. Еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
9: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет.
12: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
13: Повезло. В «Фарфор» скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
14: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
15: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Многие считают, что самые быстрые перемещения в путешествиях происходят на самолетах, однако это только пока, потому что в Китае совсем недавно установили новый рекорд для поезда на магнитной подушке. Сверхскоростной состав смог разогнаться до 800 км в час за 5 с небольшим секунд. В данный момент поезд предназначен больше для демонстрации технологий, но вполне возможно, в недалеком будущем мы сможем быстро перемещаться между городами и даже странами не только на самолетах. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это Cat's Eye на Hit FM и Animal. Не могу сказать, что о группе Cat's Eye знает много людей в России. Сравнивать их с теми же BTS, наверное, не совсем корректно. Хотя и те, и другие представители кей-поп. Но шаг за шагом девушки и здесь находят своего слушателя. Мы помним их недавнюю работу «Габриэлла». Она стала большим хитом, эта самая работа. Ну а теперь слушаем с удовольствием новый трек Cat's Eye, трек Animal. Окей, от дел музыкальных мы с вами переходим к делам материальным. Лайтовый понедельник у нас сегодня. На кону 3000 рублей. 3000. Их получит тот, кто отправит в мессенджер Макс кодовое слово и станет 17-м, потому что сегодня 17 число, 17 августа. Записывайте номер в Максе. Плюс 7-925-007-1074. Плюс 7-925-007-1074. И кодовое слово «Любовь».

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Милый, собираем чемоданы.
8: Мы же только разобрали.
7: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
9: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
10: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
13: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
14: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
13: Обслуживаться у вас можно?
14: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
15: Вот это ухватил!
16: Ура! Купила! Мое!
17: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
18: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о Хватамбе на авито.ру. 12+.
19: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки с Тэпэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати с Тэпэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
6: Учитываются покупки через Тэпэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026. Года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
3: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: радио Хит ФМ.
1: Понедельники, они у нас такие лайтовые и супер позитивные, а все потому, что у вас есть возможность заработать деньги, настоящие реальные деньги. 3000 рублей получает тот, кто отправляет кодовое слово в мессенджер Макс. А сегодня нужно было стать 17-м по счету, ведь сегодня 17 августа, понедельник, само собой. Мы хотим поздравить девушку по имени Зоя, она из города Донецка. Зоя, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Зоя. Вот, слышите, начинает работу наша радиокасса. Отсчитывает те самые денежки лайтовые, которые вы получаете прямо здесь и прямо сейчас. 3000 рублей. Ура!
2: Ура! Спасибо!
1: Вам спасибо. Лайтовые понедельники на радио Хит ФМ. Теперь и навсегда официально лайтовые. По понедельникам с утра и до вечера мы разыгрываем очень много реальных, настоящих лайтовых денег. Поэтому начинайте неделю хитово и выгодно вместе с нами, вместе с самым хитовым радио.
0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан Вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан Вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Реклама. Gland J6 – удобный и спокойный кроссовер для города и загорода. Тихий салон, легкое управление и сертифицированный фаркоп. Удобно для поездок и отдыха. Ощущения – мягкие и комфортные. Цена – от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Тест-драйв Gland J6 в Автоград. Оцените лично. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
4: Калужский филиал юридического полицейского колледжа проводит набор на очное и заочное обучение по специальности юриспруденция и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу: город Калуга, Старичков переулок, 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
5: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
3: «Амода». Бренд для тех, кто живет в современном ритме. Яркий дизайн, продуманный комфорт и технологии, которые делают поездки проще и приятнее. Тишина в салоне, умные ассистенты и уверенное движение в любом городе. «Амода». Стиль, который выделяет. Цена от 2 миллионов 299 тысяч рублей. Тест-драйв в Автоград. Почувствуйте «Амода» в движении. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 848-42-57-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата. Дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98.
7: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе.

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606. Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
1: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК-21 век, первый этаж.
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Hit FM. Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио Hit FM.
1: Джоэл Кори на Hit FM только что и Whisper. Начало восьмого в Москве. Всем привет и отличного вечера, который мы с вами проводим в компании лучших хитов и самых главных новинок. Здесь каждый найдет хит по вкусу и по настроению. Итак, о планах на ближайшее время. В этом часе дабл-трек, где-то так через 25 минут послушаем подряд две работы одного артиста, одной суперзвезды, поэтому не пропустите. А в часе следующем хиты без правил, это когда две новые песни сражаются за одно единственное место в нашем плейлисте. Вам решать, какая новинка в итоге победит, поэтому голосуйте за новых, голосуйте за свежих на нашем сайте на hitfm.ru и в группе Hit FM VK.
0: Шоу «Большой релиз» с Ильей Обломовым на радио

0: Реклама.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк.
3: Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Мощная уборка с хозяйственными пылесосами Kärcher для дома, дачи и даже стройки. Скидка 30% на все модели в Kärcher-центрах, онлайн и других магазинах. Kärcher. Сделано для жизни.
6: Реклама. ООО «Kärcher». ОГРН 104-779-606-3072. Москва.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
12: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте азс.татнефть.ру.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
14: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Шакира, Бёрна Бой на Hit FM, Дай Дай, плюс одна строка и уже 10 место в главном хитовом чарте. А могут лучше, могут выше, поэтому давайте поможем этим звездным ребятам, давайте подсобим, давайте проголосуем на сайте hitfm.ru и в нашем мобильном приложении за работу Дай Дай. И будем болеть за Шакиру, за Бёрна Бой в главном хитовом чарте. Подводим итоги каждую субботу ровно в 18.00 по Москве.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра обещают дождь, ветер юго-западный до 5 метров в секунду, ночью до 15 градусов, днем 18-20.
3: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Повезло. Фарфор, скидка 300 рублей на все меню при заказе от 1500 рублей. Роллы, пицца, сеты. Выбирайте все, что хочется. Введите промокод «Повезло» на сайте или в приложении «Фарфор». «Фарфор». Вкусно, выгодно, повезло. Калуга.фарфор.ру. Сроки акции с 1 августа по 31 августа. Подробности по телефону 333-101.
5: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
6: Меняем время на деньги. 1 миллион рублей – скидка при покупке готовой квартиры в Кошелев парк. Звони 909-600.
7: За прочие каусы закушали проект проектной декларации на сайте наш.дом.рф. Срок действия акции совпадает со сроком реализации акционных квартир. Количество квартир ограничено. Скидка предоставляется при выходе на сделку в течение 14 дней. Скидка до 1 000 000 рублей. 700 тысяч всем покупателям, еще 300 тысяч при покупке напрямую у застройщика без участия третьих лиц. Подробности по телефону отдела продаж.
8: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он по...

0: подробности по адресам: Графцевское шоссе 4Б и Гагарина 8.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: Придерживаясь правильного питания, большинство людей отказывают себе в любимых десертах, чтобы не спровоцировать появление лишнего веса. Однако американские ученые утверждают, что сладости помогают похудеть. В ходе 2-летнего эксперимента исследователи пришли к выводу, что люди, которые придерживаются диеты и при этом позволяют себе небольшие порции сладостей, не просто не набрали вес, но и похудели значительно быстрее, в отличие от тех, кто строго-настрого запрещает себе хотя бы одну дольку горького шоколада. Как отмечают ученые, запреты создают порочный круг борьбы с собой и нередко приводят к пищевым срывам. Так что кусочек шоколада уж точно не навредит. Главное, соблюдайте меру. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Hit.fm. Это большой релиз на Hit FM. Впереди обещанный дабл-трек. Тут мы слушаем подряд две песни одной звезды. Сегодня понедельник, 17 августа. Вместе с нами Ариана Гранде. Ее называют иконой стиля, королевой красоты и так далее. Ну, что правда, то правда. И красиво, и талантливо. Впереди две работы Арианы Гранде. Первая называется Yes And. И песня под номером 2 We Can't Be Friends.

0: Реклама.
1: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк», не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
7: Привет! Я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
10: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
11: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
12: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Средства для стирки «Ласка» в ассортименте 3 литра 607 рублей с 6 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: Милый, собираем чемоданы.
15: Мы же только разобрали.
14: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
16: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
17: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
18: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новая SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
19: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе «Лада Лизинг». Не оферта. Действительно до 31.08.2026 года. Финансовые услуги оказывает АО «ЛК Евразия Автофинанс».
20: Плохой полицейский.
21: Все живут по моим правилам, даже преступность.
20: И хороший полицейский.
22: Жить по закону сложно, но я тебя научу.
20: У которых ничего общего, кроме того, что они отец и сын. Новый комедийный сериал «Малой». Сегодня в 8 вечера на ТНТ. 16+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Медуза на Hit FM, Don't Wanna Go Home. А впереди хиты без правил, тот самый случай, когда вы будете решать, что в итоге будет слушать большая страна. Будем с вами отбирать новинки для нашего плейлиста. Поэтому полный вперед, заходите в группу Hit FM ВК и голосуйте за те свежаки, которые вам понравятся больше. Итак, хиты без правил сразу после 8 вечера по столице, но чуть раньше в нашей компании певица Рэй, а еще Иманбек и Бьорн.
1: Okay, so...

0: радио Hit FM.
1: Это Бауэр на Hit FM только что и Calling Out For You. Начало 9 в Москве, мы с вами продвигаемся дальше. Впереди хиты без правил.
2: Хиты без правил.
0: Хиты без правил.
1: Начинается музыкальный баттл, в котором примут участие две крутые новые песни. Их судьба только и только в ваших руках. Поэтому, если вы хотите протолкнуть в эфир один из свежаков, нужно голосовать в группе Hit FM ВКонтакте прямо сейчас. Поэтому добро пожаловать, проходите и начинайте поддержку. Под номером один с нами сегодня Карли Рэй Джепсен. И новая песня «Don't leave me on the dance floor». Карли Рэй Джепсен под номером один, под номером два. Группа Cheat Codes и работа River. Уже 20.07 в Москве, мы стартуем.
0: Хиты

0: Реклама.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gland.ru.

0: Раритетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. ОГРН 121-27-4-76-29.
3: Город Москва. 18+. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: правил.
1: Две новые песни из хит-парадов мира и только одно свободное место в нашем плейлисте. Вам решать, кто победит в итоге и получит уникальное право прозвучать целиком на самом хитовом радио в этом часе. Поэтому проходите в группу Hit FM ВК для того, чтобы проголосовать. Под номером один Карли Рэй Джепсон и новая песня Don't Leave Me On The Dance Floor. Под номером два Cheat Codes и River. Мы продолжим уже очень скоро.
0: Хиты без правил. Реклама.
2: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Производственная компания ООО «Фуяо Стекло Рус»

0: здоровья и правоохранительная деятельность после 9 и 11 класса. Мы находимся по адресу город Калуга, Старичков переулок 8А. Наш телефон 222-682, 222-682, код города 4842.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.рф.
4: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге 58-88-88.

0: открытие. Практически у каждого из нас есть смартфон, а иногда даже несколько, для того, чтобы разделять работу и личную жизнь. И уведомления приложений, которые постоянно приходят и отвлекают от важных дел, не столь безобидное явление, как может показаться. Так, ученые из Швейцарии проанализировали суммарный эффект от получения всплывающих сообщений на экране наших гаджетов и выяснили, что внимание пользователя перехватывается сразу на нескольких уровнях, и время, на которое человек отвлекается, может быть даже большим, чем показатели экрана во время в смартфоне. Это негативно влияет на нашу концентрацию и продуктивность, поэтому эксперты рекомендовали выработать строгие правила работы с уведомлениями, чтобы выдержать баланс между важными сообщениями и тем, что может подождать. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: правил.
1: Хиты без правил на Hit FM финал. Уже в ближайшее время мы с вами узнаем, какой новый трек получит право прозвучать целиком на самом хитовом радио в этом часе. Все решит голосование в нашей официальной группе ВКонтакте. К итогам голосования мы перейдем буквально через минуту. Дождитесь, но перед этим еще раз слушаем фрагменты новых песен. Первый называется Don't Leave Me on the Dance Floor. Это Carly Rae Jepsen. Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor под номером 1, под номером 2. Проект Cheat Codes и работа Riva. Уже 20:35 в Москве, теперь настал самый интересный, волнительный момент. Мы будем определять финалиста и победителя нашего музыкального соревнования. Для этого посмотрим в группу Hit FM ВК, для того, чтобы разобраться с вашими голосами, которые столь активно приходили в нашу группу ВК на протяжении всего этого часа. Итак, с разницей в 3 голоса в этот понедельник, 17 августа, в нашем Муз-баттле побеждает красотка Carly Rae Jepsen. Воу! Поздравляем Карли, это была красивая победа, как и она сама. Вот, поэтому, Карли, тебе респект. Ну и дальше целиком слушаем ее новую песню Don't Leave Me on the Dance Floor.
0: Хиты без правил. Хиты без правил.

0: Реклама.
1: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
2: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
3: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
4: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
6: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва, 18+.
11: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредит и бизнес-карту. И развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
13: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше. 0+.
14: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Алок знает, с кем песни записывать. Вы давно видели Дженнифер Лопес? Я был очень удивлен. Девушка, она, как известно, солидного возраста, но выглядит на все 25. Это, конечно, круто. Так держать. И песни с ее участием получаются невероятно хитовыми. Вот, например, работа «Everything's Fine» Дженнифер Лопес и Алок в 20:50 по Москве. Мы продвигаемся дальше, продолжаем большие релизы. Наш хит «Нон-стоп» до финала этого часа Несса Барретт. «Dying on the Inside», а еще Мадонна и Мартин Гаррикс «Bizarre». Услышим скоро.

Радиостанция «Хит-ФМ». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: шоу Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM. Только что вместе с нами был Тедди Свимс. Он приглашает нас в специальный хит-парад Chart Special. Традиционно в понедельник посвятим его главным премьерам недели. Начнем с трека, который очень стремительно растет в мире. Уже попал в чарт приложения Shazam. Он в первой десятке. Есть у нас подозрение, что создана песня с помощью искусственного интеллекта. Называется она Rise Slow. Это Kimo Sounds.

Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29.

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
3: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
2: 0+.
4: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке. Условия подписки Яндекс Плюс и ya.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
6: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
7: Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

полное погружение в музыку в большом релизе на Hit FM. В нашем случае погружение в новую музыку. В этом часе главные мировые премьеры. Очередь дошла до проекта Fast Boy. Они не с пустыми руками. Они с новым треком, который, возможно, с большой долей вероятности станет крутым мировым хитом. Большим мировым хитом. Называется работа Music Sounds Fast Boy. Chart Special.

0: До окончания лета еще половина месяца, в сети уже обсуждают интересный феномен, который назвали августовским блюзом. Американские психологи призвали отличать его от привычной нам осенней хандры, потому что это больше похоже на воскресенье, когда вроде еще и выходные, но уже есть тревожное ожидание новых обязанностей, дел и забот на старте новой рабочей недели. Таким людям эксперты посоветовали уже сейчас начинать привыкать к новому распорядку дня и строить планы на осень, желательно вдохновляющие. А еще необходимо уделить максимум внимания качеству сна, физической активности и общению, чтобы как можно меньше цепляться за лето в поисках лучших эмоций. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Это большой релиз на Hit FM. Всем еще раз привет. Мы с вами в специальном хит-параде. Слушаем новое, слушаем самое клевое, то, что имеет большой хитовый потенциал. Давайте-ка добавим немного ритмов этим вечером понедельника. Слегка его раскачаем, почему бы нет. Классный танцевальный трек впереди, называется Let Me Forget You. Это Warriner. Chart Special.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
6: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
7: В этом весь Т.
6: И в этом весь ты.
8: Подробнее на tbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
11: Это время мне объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму. Кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВБ.
12: ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
13: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк. .ру и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
15: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
14: А сыновья ведь с неба не падают.
16: Я ваш сын.
14: Или падают.
17: Никакой ты ему не сын.
18: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
14: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
19: Время новостей.
20: Московский центр диагностики и телемедицины создает цифровые сервисы для здравоохранения всей страны. Об этом сообщил Сергей Собянин. На базе центра по поручению президента России Владимира Путина запущена федеральная платформа, которая дает врачам в регионах доступ к современным технологиям лучевой диагностики. К ней уже подключились более 2000 медицинских организаций из 75 регионов России. Центр также разрабатывает новые медицинские технологии и готовит специалистов в области лучевой диагностики.
19: Время новостей.

0: радио Hit FM.
1: Это большой релиз на Hit FM, специальный хит-парад и лучшее из нового за неделю. Лето на исходе, пара неделек остается, а летние песни продолжают выходить очень активно, надо сказать. Ну, видимо, таким образом народ, ну, в смысле, творческий народ, да, пытается продлить любимое время года. Мы эту историю целиком поддерживаем, целиком и полностью, а потому с удовольствием включим вам прямо сейчас песню под названием «Summer». Нам эта песня очень понравилась. Уверен, понравится она и вам. Итак, «Summer», Лукас Эстрада. Дальше на самом хитовом радио. На этом все, друзья. Спасибо, что были вместе с нами. Мы финалим специальный хит-парад, чарт-спешл, большой релиз и прощаемся с вами до завтра.

0: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге – 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Зумеры – самое несчастное поколение в мире. К такому выводу пришли британские ученые, которые провели масштабные исследования в 46 странах мира, оценивая уровень счастья разных возрастных групп. И если раньше считалось, что уровень счастья резко снижается ближе к 40 годам, то сейчас все иначе. Люди в возрасте от 18 до 24 лет чувствуют себя менее счастливыми в обществе. Зумеры часто пропускают школу или уходят с работы из-за проблем с психическим

0: здоровьем, что вызывает тревогу у ученых. Кстати, самыми счастливыми ощущают себя люди в возрасте от 45 до 70 лет, поскольку именно в этом возрасте большинство из них начинают жить для себя. С вами была Ирина Баутина. Нескучные и полезные новости на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Гаджеты.
1: В мире, где весомая часть жизни тесно связана с интернетом, явно не хватает обычных аналоговых решений, и с этим точно придется считаться в будущем. Так, совсем недавно владельцы котов, которые пользуются автоматическими кормушками и поилками одного популярного бренда, столкнулись с тем, что из-за сбоев в сети гаджеты перестали работать и оставили животных без еды и воды. К счастью, проблему быстро решили, но успевшие проголодаться усатые и полосатые были бы явно не против запасных вариантов приема пищи, не зависящих от интернета.

Радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер FS77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий.

0: Хит Ньюс. Технологии.
1: Зеркало только в сказках могло приукрашивать нашу внешность и окружающую действительность. В реальности оно точно отражает все происходящее в режиме реального времени. Однако это только пока. Дело в том, что команда ученых из Калифорнийского университета разработала ложное зеркало, способное отображать заранее заданные объекты. Исследователи применили законы оптики таким образом, что их зеркало показывало в отражении совсем не те предметы, которые перед ним находились, а запрограммированные образы, буквально вшитые в саму его поверхность. Пока новинка существует только в виде прототипа, но вполне возможно, в будущем может стать полезной.

0: для индустрии развлечений или обеспечения безопасности, а заодно поможет нам лучше разбираться в законах физики на практике. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Сладкие газированные напитки могут стать причиной активного выпадения волос. Столичные медики отмечают, что во всем виноваты сахар и химические добавки, которые запускают сразу несколько губительных процессов. Сахар разрушает белки, из которых состоят волосы, делая их ломкими и тонкими, а также сбивает гормональный фон, из-за чего волосы перестают расти. Отдельный вред приносит фосфорная кислота в газировке. Она мешает усваивать кальций и магний, которые нужны для здоровых луковиц. В итоге волосы редеют, растут хуже и выглядят безжизненно. Что ж, отказываемся от газировки и начинаем пить как можно больше чистой воды. С вами была Ирина Баутина. Нескучные полезные новости на радио Хит ФМ.
1: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит ФМ в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

радиостанция Хит ФМ. Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ФС-77-537-48 от 17 апреля 2013 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Хит ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Животные.
1: Контент с участием животных был и остается одним из самых популярных в интернете. Однако такие съемки могут навредить усатым-полосатым, в особенной степени котикам. Команда исследователей из Австралии проанализировала видеоролики с кошками за 5 лет и выяснилось, что их большая часть снималась против воли животных, что было явно заметно в кадре. При этом комментарии под подобными видео были явно позитивными, что говорит о неверной трактовке эмоций кошек людьми. Сами ученые надеются, что их открытие позволит добиться более ответственного обращения с хвостатыми, даже путем уменьшения количества милого контента в сети. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на HitFM.ru.